0: На торга за сируп.
1: Я своих же далял цукерпа на солнце.
2: Я сам мислила, да смрековые вершички.
1: Я тут у шнапчак их намочва, я топа я, я.
2: Сам се же устрашила, да бу само сируп.
1: Ах, сируп я сам за бинглаче.
2: За бинглаче?
1: Я да си стегна помаче, я като че я гор зуди. А не то, все утечено.
0: Мрек, то все за цель, я.
2: Кай па из реграта ще делате?
0: Я шо с моему люботу из реграта целовник наплетла. Захмаш, какой лепо дишал я.
1: Я по смрекцах.
0: Ох, тут реграт лепо диши.
1: Не толк.
3: Сэр, босс.
1: Ох, ветра. Сата перпелала. Жую, Руперт.
0: Або на фестивалу шпилов.
3: Я свой дабу шпило. Пыру награду бума побрала. А етек атта.
4: Я не вем.
2: А бусты на хармонику играли?
3: Како хармонику? А наш ата Руперт на реград пиха.
2: На реград играте?
4: Я.
3: Дайте ену пихнат на реград атта.
4: Я нисам ше...
3: Дома ще клепо играте. Дайте, но.
1: Дай не гасилт ветра, но.
3: Ти га не силим, са и рад игра, но у долини тихи дайте, тута ванга так
4: фан. Я срайш не би.
3: Па на радио, боте ата, дойма се мао потрудит, но. Дима, долини тихи, е ласица. Мо кай е зай, то ни все скупне чата, па дойма, но. Долини тихи, е...
1: Пусть гано ветра.
3: Пихните, ата. Па као вам я зай, но аз па пихните, жембар, че ти бута стерорче, кетер, но... Пих, димо.
4: На морем не гре.
3: Ка не гре, сам пихнат је треба, но... По сак одру, клаку, ше ти рор, не трпи.
1: А сте рекл смрекце, Клара.
3: Не.
1: А ја, да не?
3: Ја, ја!
1: Но!
3: Јој, се веде сам рекла смрекце, суспох не вем кај би.
1: Ја, ја, се веда, девај.
5: Клара, хвала. Послушали сте зјутрањо кроника. З вами сам била Вероника Станко Новак.
6: Зјутрања кроника. Полуинформативна оддаја с вестио. Никир друге, кот на Радио Ена.
7: Чучника сте змрзну.
8: Ма не, командир, кливет мама, веште?
7: Кажен кливет.
6: Изберите топлоотне черпанки и климатски направи кливет за пополно клима у сакам летнам часу. С нишни рачуни и обилица топле воде. Кливет. Сливет минус хоум.си.
9: Радио Ена.
6: Веч добре глазбе.